Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного.

Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости.

Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости.

0: Единым Царством, слава Твою, спиву Ты, пречестное и величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне повсякчас и на веки веки.
1: Аминь.
0: И нехай будут милости великого Бога, Спаса нашего.

0: и с пресвятым и благим животворчеством и духом ныне, по всех час, и на веки веки.
1: Аминь.

Будучи джерелом милосердя, милости, сподоби нас, Богородице, поглянь на людей, які зрішили, яви, як завжди, силу Твою. Бо на Тебе, уповаючи, радуйся, кличемо Тобі, як колись Гавриїл безплотних архистратих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости.

назад дел не неявный. Благодарим Тебя за эту службу, куда зуб наш был принят и простить перед Тобой тысячи архангелов, десятки тысяч ангелов, первыми серафимами, шестокрыльями, багатоки, что высоко ширить кровать.

пречастне камене, творези души на отпушни рихим на пречастие Святого Духа, на пълното Царство Небесно, на смирейст пред Отвой, не на суд и не на осуждение. Ще преносим да бидеться словесно служба, спочили вири правоци, отци, патриархи, пророки, апостоли, проповедники, милисти, мучники, исповедники, постники, за кожного праведного духа, що вири звершився.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно.